0: а через 8 лет его отправили в казанский сумасшедший дом. Почитайте исторический роман «Агитош, одетый камнем». 61 год. Шире стал круг борцов, пишет Владимир Ильич Ленин. Ближе их связь с народом.
1: Un homme, une ville. Dostoïevski à Pétersbourg avec Jacques Cato, par Jean Montalbetti et Jean-Claude Loiseau. Deuxième émission, la topographie d'une ville au centre de l'œuvre.